dit. Neix a ni tocalo, en neix se munidalo, nancar iest, nancar pit, ben se dijo i abel malo. En stal no si ha vidu que eu cantoni se dit, tamie que dil sve ispinel i niebi malo se dit. За неч се ни бригу, а ну неч се ни мешу. Ан чех дуби мух да реку, Марио, ти цио свет баш решу, че здай ну мало маглих, ну мало змакне сою